0: ਗੱਲ ਜਪਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤੇ
1: Ракета на концерт улетела на 60 хелиен. Боцман жизнен шир, де 2 етажа, рин апарант, ракета на концерт будет писать.